сквозь сомнения и обиды. Мне сказали твои глаза, разве может быть все забыто, если сердцу забыть нельзя?